вращающей юности. Небесумый, наполненный тревог. Это верх человеческой глупости. Пытаться объять небосвод. Это пафос вечных вопросов. В надежде на призрачный куш. Нет, это всего лишь предсердие гимном отравленным.